0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманди. Дростаребисатвис.
2: Радио Дардимандис эксклюзив.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисат.

Это в дару Диманс. Спрашивается до эрце. Лусомен давги жебеби. Картул сим хребзе.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Рыцун, кижуа са даудзахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Рыцун, кижуаза даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд, дростаребисатвис.